0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент на этом тыдне планует провести селекторную нараду об ходе уборочной кампании. Тема завсёды актуальная, особливо на фоне высокого урожая этого года, что поколе еще в основном стоит на полях. Его треба своечасово прибрать и, что немаловажно, заховать. Тому из уликом умов на дворе керовник державы акцентует увагу на необходимость зладженной работы зернесушильного комплекса. Правоохранники рекомендуют по возможности отмовиться от поездок у навальницу на особистом транспорте. Коли это немогчимо, быть вельми осторожными и уважливыми. В умовах дождю позбегать резких маневров, обгонов и перестроений. У худкость выбирать за ликом умов на дворе и стану дорожного покрытия. Позбегать нетрывалых конструкций, побудов, рекламных щитов, не парковаться под дрывами. Сегодняшнего дня мост праз Нёман закрыюч на ремонт. Работы на 91-м километре трассы Р-5 Барановича Новогрудок и УЕ планують завершить до 31-го кастрычника наступного года. Для обновления руху праз некоторый час установить понтонную переправу. А покуль же водителям легковых машин и грузовиков пропонуют объезд. Пассажиру громадского транспорта попереживают об изменениях у раскладе руху и отмене некоторых маршрутов. Беларуски стали другими у лизе нации по баскетболе 3-3 у Малайзии. По выниках жаночего турниру сборная нашей краины набрала 510 рейтинговых очков, соступивши 20 баллов японским спортсменкам, что завоевали путевку на Кубок Свету. Для белорусских баскетболистов это первое спаборництво после вертания на международную арену. По информации Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворе. У многих районах краткочасовые дожди, навальницы, местами мощные ливни. Ветер при навальницах порывистый, со шквалистым взмоцнением. Температура по ветру до 28 градусов тепла. У областных центрах сегодня день чакается. У Гродни плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Могилеве и Витебску плюс 22-24, у Гомеле плюс 25-27. У Минску сегодня плюс 21-23, краткочасовый дождь, навальница.

0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: With you, living makes sense.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Сяно. Погуляем по улице, где в свой час селилась элита. Убачим древолюцийный дом с особливым балконом. Познайомимся с родным краем и парком трех героев. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Так вось, патрэбна нам вуліца Савецкая, яна ж садовая, яна ж афіцэрская. У 2016-м яе частка стала пешаходнай. На ёй вылучаецца збудаванне яшчэ з дарэвалюцыйнага часу з чырвонай цэглы і калонамі. Гэта будынак было земскай управы. Пасля рэвалюцыі шмат чаго тут было. Гарадскі савет, дом піянераў, дом рамёстваў, музычная школа, бібліятэка. Зараз тут асноўную плошчу займае мясцовый краязнаўчы музей, рассказывая наш гід, дырэктар установы Іва Шубко.
2: И если посмотреть с балкона музея, то на площади и на улице, и в сквере на плитке вот виден орнамент слуцких поясов.
1: Дарэчы, кажуць, менавіта з гэтага балкона ў сяне абвясцілі савецкую ўладу. З яго адкрываецца сапраўды шыкоўны краявід на цэнтральную плошчу і сквер. У 2015-м у ім з'явіўся памятны знак «Родны край».
2: Архитектор Иван Казак, витебский архитектор. Знак посвящен нашей землячке Матрёне Сергеевне Маркевич. Она простая крестьянка Сининского района, деревни Костелище, которая внесла свою лепту в становление, скажем так, государственности. Сначала БССР, а сейчас Республики Беларусь.
1: У 1917-м яна стварыла рушнік, малюнак з якога ўзялі за аснову арнаменту для флага БССР. Як так атрымалася? У 51-м акадэміку мастацтвазнаўства Міхайлу Кацару, брату Матроны Маркевіч, далі заданне.
2: Сказалі, нужна новы флаг БССР, но такой, чтобы его узнавалі сразу везде. Поискав в архивах Беллегпрома, был найден этот рисунок. Михаил Гусев, конечно же, его обработал. Орнамент «Восходящее солнце». Ну и вот до сих пор он остался на флаге Республики Беларусь. Но можно сказать, что это единственный знак в республике, памятный знак именно флагу.
1: Недалёка ад гэтага месца знаходзіцца парк, які ў народзе называюць паркам трох герояў. Афіцыйна ён парк 40-годдзя ВЛКСМ. Заклалі яго ў 1958-м моладзь і камсамольцы Сеніншчыны.
2: Дерева высаджваліся цифрай 40, это можна было увидеть з вертолёта, но в 1959 году перезахоронение экіпажа героического Катюши, которые погибли при освобождении района, произошло. И именно, наверное, с того момента, с 59 года, сенинцы стали называть этот парк «Парк трех героев». В 16 году он претерпел очень большие изменения.
1: Дякуючи Министерству обороны, у парку з'явился музей под открытым небом. Тут разместили боевую технику, еще насыпали курган, заклали капсулу для нашчадков. У ей наказ раскрытия ее в день 100-годия Великой Перемоги у 2045-м. Дарэчы, вонкава сенінскі курган нагадвае паменшаную версію мемарыяльнага комплексу «Курган славы» пад Смалявічамі. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Делегация арабского парламента с рабочим визитом наведывает Беларусь. У программе встреча представников Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании с керовництвом ключевых ведомств и организаций, на яких обмяркуют пытание развития усебакового взаимодействия национальных расходов Республики Беларусь и арабского парламента у политической, гандлево-экономичной, инвестиционной и гуманитарной сферах. Меркуется подписание меморандума об взаиморазумении. Коледжи принимают документы у абитуриентов на уровень средней специальной эдукации. У выпускников 9 классов на бюджетные места их примут по 3 жнивня, на платные по 10. Выпускники 11 классов смогут подать документы на бюджет по 11 жнивня, а на платную форму по 15. Инклюзивная пляцовка проекта «Спорт для усіх» працуе у парку імя Павлова у Мінску. У программе адаптивная физкультура, командные гульни, настольный теннис, борча и майстер-классы по танцах на инвалидных колясках. Один из таких майстер-классов провел на выходных чемпион света по танцах на инвалидных колясках Евген Ярмошка. У Израиля крокодилов могут притягнуть до хову турма. С такой пропановой выступила керовництво Министерства национальной безопасности. Меркуется, что притягнение нильских крокодилов до хову пенитенциарных установ ускладнить утеки и сэкономить на выдатках на оховный персонал. Однако зооборонцы критично ставятся до таких планов. Эксперты отмечают, что ползунов нельзя воспринимать их живую систему сигнализации. Им необходим постоянный догляд, что уличивает природные потребы. По информации Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. У многих районах краткочасовые дожди, навальницы, местами мощные ливни. Ветер при навальницах порывистый со шквалистым взмоцнением. Температура по ветру до 28 градусов тепла. У областных центрах сегодня день чакается. У Гродни плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Могилеве и Витебску плюс 22-24, у Гомеле плюс 25-27. У Минску сегодня плюс 21-23, краткочасовый дождь, навальница.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: ВК, группы, пошук. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Яркий концерт закрытия юбилейного славянского базара у Витебску прошел в фестивальной столице. У других конкурсный день в летнем амфитеатре молодые выконавцы с 19 краин представили композицию на одной из славянских мов у сопровождении национального президентского оркестра. Лепш за усіх выступила представница Италии Сарая. По выниках двух дён яна и отрывала высшейший агульный балл 135 и гран-при. Першую премию конкурсу присудили Амалят Казахстан. Другую поделили Алексей Асичев, представник Молдовы, и белоруска Алена Кузнецова. Дипломатами премии третьей ступени стали Нурдалут Деркембаю, Кыргызстан, и Иракли Гаделия, Грузия. Футболисты сборной Испании другий раз стали чемпионами света. У финальном поединку 23-го планетарного форума испанская дружина перемогла у Нью-Йорку команду Аргентины с минимальной перевагой 1-0. Для испанцев это был другий финал. У 2010-м яны упершыню стали чемпионами света, обгулявши у додатковый час команду Нидерландов. Следшие высветляют околичности травмирования дитяти у Осиповичах по попередних данных. Девчинка гуляла на балконе кватеры на третьем поверсе под наглядом батьки. Мужчина не зауважил, как дочка ужлезла на дитячую ванночку и выпала. После сама дошла до подъезда, откуль ее до кватеры донесла соседка и выкликала худкую. Потерпелую шпитализовали, зараз она у реанимации в стабильном стане. Правоохранники закликаются не покидать детей без нагляду, навод ненадолго. Держава инспекция звертая увагу, и сегодня мобильные датчики контроля худкости працуют у Минску на проспектах Незалежности, Партизанском, Дзержинского, Жукова, в улицах Радиальной, Домашевской, Притыцкого, Ванеева, Тимиразева и МКАД. У Гомеля приборы установлены по проспекте Речицким и в улице Советской. У Бресте на улицах 28 Липня и Радужной. У Могилеве в улице Шалюскинцев и проспекте Витебским. У Гродне в улице Карского. У Минску зараз каля 19 градусов тепла, по информации Белгидромета. Сегодня у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями на дворе. В многих районах краткочасовые дожди. На большей части территории навальницы, местами моцные ливни. Ветер при навальницах порывистый, местами шквалистые узмацнения. Температура поветра до 28 градусов тепла. У областных центрах сегодня день чекается. У Гродня плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Могилеве и Витебску плюс 22-24, у Гомеле плюс 25-27, у Минску сегодня плюс 21-23, краткочасовый дождь, навальница.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого

0: дети мои родились здесь. Вся моя жизнь.
1: Радио «Столица».
2: У «Столица» 9 годин. У студии с выпуском новин Дана Утанчилевская. Витаю. Сегодня финиширует 35-й международный фестиваль мастерства у Слинянский базар в Витебском. Яркий галоконцерт закрытия юбилейного форума отбывался на первый этот днем. У других конкурсный день у летнем амфитеатре молодые выконавцы с 19 краин представили композицию на одной из славянских мов в сопровождении национального президентского оркестра. Лепш за всех выступила представница Италии Сарая. По выниках двух дней она отримала высшейший агульный балл 135 и гран-при. Сборная Испании у другий раз стала переможцем чемпионата света по футболе. У финальном поединку 23-го планетарного форума испанская дружина у Нью-Йорку с ликом 1-0 у додатковый час перемогла команду Аргентины. Переможный матч на 106-мяч на 106-й хвилине забил Ферран Торрес. У поединку за бронзу чемпионата сборная Англии перемогла французов 6-4. У Барисове мотоциклист сбил дитя на самокате. Как поведомили у дзяржинспекции инспекции, напередодні 16-годовый подлеток, рухаючыся на мотоцикле, учинил наезд на 5-годового хлопчика. Малы выехал на самокате на проездную участку с другорадной дороги слева направо по ходу руху мотоцикла. У выніку дитя с тяжкими травмами шпиталізавана. Рятувальники нагадали об факторах небезпеки подчас навальниц и при шквалистом ветре. У их лику пошкоджені обрыв линий сувязи, электропередач, отключение подстанции, возникнение природных пожаров, узгорание у жилых и вытворчих будинках, гибель людей на воде при купании. До того же, максимум снижение колькости, снижение значной бачности, ускладнение руху транспорта, подтопление домов, господарчих побудов, огородов, автодорог мясцового значения. Зараз каля 19 градусов тепла, по данных Белгидромета. Сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, местами мощные ливни и навальницы с мощным порывистым ветром. Температура по ветру до плюс 28. У областных центрах сегодня в день чекается. У Гродня плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Могилеве и Витебску плюс 22-24, у Гомеля плюс 25-27. У столицы сегодня до плюс 23, краткочасовый дождь, навальница.
3: Радио «Столица», кропка «Бай».

0: кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну поглядите. Давай, фирму. Поглядите,
2: ну, так, фирму. Поглядите, в нашем телеграм-канале з'явився кружочок з подказкой. І там навіть можна тільки візуально уже побачить подказочку про музичну композицію, яка сьогодні наприкінці цієї години прогучить у якості правильного відказу. Ну, коли візуалізація гэта, як кажуть, не ваш конёк, так, сябры, послухайте, что там я вам огучиваю, и подказки у эфиры. И это все повинно вам подказать, какая композиция будет гучать у якости правильного отказа.
1: Самое главное, отказом на пытание, где и что робячи.
2: Так, так. Ну, вот, сябры, первая подказка у нас будет про гурт. Сусветная слава пришла до их, дякуючи американскому студенту Дину Кайзеру, вернувшийся со Швеции у Миннесоту у 1988 году, и он привез кассету мясовой радиостанции с песней гурта. Трек хутка стал хитом, примусивши лейблы звернуть увагу на дуэт. Коллектив, названный у гонор песни, это подказка, британская рок-гурта «Доктор Филгуд».
1: Шведский дуэт.
2: Так, шведский дуэт.
1: И все. Покой.
2: Можно шведский дуэт и протягнуть, так, у рифму, я кажется.
1: Ну, добро. Ну, все.
2: Все,
1: девчата, хлопцы. Все. Покуль хопить достатково. Так, будем чекать ваши варианты отказа у нашем телеграм-канале под легендарными кружочками, которые вертаются. Бачу первое поведомление. Супер. И, конечно, не забывайте, что есть у нас и номер. Мы у телеграме, нагадаем, 996-7002, код 33.
2: Сябры, хутким часе вернемся, потому что пенадзи у наших назбирается. А покуль что разом давайте на хвалю радио столицу слухать Three Days Grace, Animal I Have Become.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Ярко, святочно и по-семейному радостно прошел другой день международного конкурса выконавцы эстрадной песни и церемония закрытия славянского базару. С подробностями из Витебска Евгения Любина.
2: Удельники юбилейного конкурса выконавцы эстрадной песни Витебск из 19 краин продемонстрировали хиты на русской и белорусской мовах, а после своих номеров разом со слухачами проспевали караоке. Гран-при отримала Сара из Италии, якая за два конкурсные дни набрала 135 баллов. И этой перемоги не единая, с якой итальянка полетела до дому. У первый день конкурса на сцене летнего амфитеатра Сара изробили пропанову руки и сердца. Из Витебска девчина поехала не только с лирой, а и у новым семейным статусом. Дарыша наша Алена Кузнецова набрала только на 2 балла меньше 133 и стала лауреатом другой ступени. Яркий вокал белорусский знайшов водгук у сердца глядачов из разных краин. Сама Алена после выступления рассказала, что напереди ее чакает насыщенное сценичное життё. После яркого завершения святкования славянского базару небо над летним амфитеатром у черговый раз размалявал фейерверк.
1: За минулые сутки у милицию поступило свыше 100 уведомлений об звонках телефонных махляров. Переважная большая злочинства попереджена. Зарегистрировано 9 фактов выкористания информационно-коммуникационных технологий. Заблокированы платежи в адрес 8 замежных реквизитов у зломыстников. Припынены операции по 65 рахунках. У непогодь правоохранники закликают выбирать безопасную скорость, отмовиться от резких маневров. Уключите близкое светло фар, вытримливайте дистанцию и боковый интервал. Лужины проезжайте на минимальной скорости, тримаючи руль прямо. Коли из-за интенсивности опадков протягивать рух немагчыма, спыніцеся за межами проездной частки с уключенной аварийной сигнализацией. Не паркуйтеся под дрывами поблизу нетрывалых и слабо мацаваных конструкций. Зараз у Минску 19 градусов тепла, по данных Белгидромета. Сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворе. На большей части территории дожди, местами мутные ливни, навальницы с шквалистым ветром. Температура по ветру до 28 градусов тепла. У областных центрах сегодня у день чекается. У Гродне плюс 20-22, у Бресте плюс 21-23, у Могилеве Витебску оба плюс 22-24, у Гомеле плюс 25-27, у столицы до плюс 23, краткочасовый дождь, навальница.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: правовое поле.
1: Вітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Усё зразумела, калі грамадзянін пры жыцці паклапаціўся аб завяшчанні і пакінуў указанне на перадачу ўласнай маёмасці. У выніку адсутнасці такога дакумента пасля смерці чалавека яго родныя і блізкія могуць атрымаць спадчыну па законе. Гэта значыць у парадку чарговасці. Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь падраздзяляе такіх асоб на спадчыннікаў чатырох і наступных чэргаў па ступені сваяцтва. І галоўнае, на што трэба звярнуць увагу ў такой сітуацыі, не прапусціць тэрміны прыняцця і ўступлення ў спадчыну, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Інна Каспяровіч.
2: Нужно обратиться до 6 месяцев. Если имеется завещание, это не означает, что что-то происходит автоматически. Даже при наличии завещания нужно обращаться в нотариальную контору до 6 месяцев. Если вы находитесь в другом городе, в другой стране, все равно вы имеете право направить заявление о вступлении в наследство, о принятии наследства по почте. Можно отказаться тоже в течение 6 месяцев. Если вы вступили в наследство и передумали, и 6 месяцев еще не прошло, вы можете отказаться до 6 месяцев. То есть в период 6 месяцев можно каким-то образом регулировать оформление наследства. Если наоборот, вы отказались, еще 6 месяцев не прошло, и передумали повернуть и вступить в наследство, увы, нельзя.
1: Што тычыцца чарговасці прыняцця і ўступлення ў спадчыну, традыцыйны парадак размеркавання сваякоў выглядае наступным чынам.
2: Первая очередь, в основном это всегда родители, дети, супруг. Что должны знать наследники первой очереди, особенно супруги, потому что супруги считают, что они первая очередь, все остальные это последующие. Супруга и дети, и еще родители умершего, находятся на одной ступеньке. Они в равных долях. Если их трое, по одной трети. Если их двое, по одной второй. Если четверо, по одной четвертой. Что касается второй и последующей очереди, они могут вступить в наследство даже при наличии наследников первой очереди. В каких случаях? В первом случае это когда наследник первой очереди отказывается в пользу наследника второй очереди. Но бывают случаи о том, что наследники первой очереди не вступили в наследство или отказались. То есть тогда это право на вступление в наследство переходит второй очереди. А здесь важно только запомнить такой момент о том, что если наследники первой очереди отказались до 3 месяцев с момента смерти, то для наследника второй очереди имеется срок на вступление в оставшийся срок, все равно до 6 месяцев. Если наследники первой очереди отказались, например, через 5 месяцев после смерти, то у наследника второй очереди срок продлевается до 3 месяцев от окончания 6-месячного срока. То есть законодатель дает право, продлевает срок для последующих очередей, чтобы у них была возможность для реализации своих прав.
1: Аднак жыццёвыя сітуацыі часта складваюцца такім чынам, што ў грамадзян можа быць не адзін шлюб, і ў кожным з іх засталіся былыя муж або жонка і ёсць дзеці. У законадаўстве прадугледжаны рашэнні і такіх выпадкаў.
2: Действительно, это бывает нередко. Например, у человека было 3 брака. А наследниками первой очереди является последняя супруга, которая находится в законном браке на момент смерти.

0: дети, и все дети от всех браков, и даже вне брака, все одинаково. Единственное, что иногда вызывает нотариус почему-то первую супругу. Потому что бывают очень случаи в том, что в состав наследства наследники пришли оформлять квартиру, которую он купил в 91-м году, допустим. А в этот момент, в 91-м году, у него была первая супруга, с которой они приобрели это в совместную собственность. При расторжении брака люди разошлись и не делили имущество. Что это означает? Это не означает о том, что супруга потеряла свое право на эту квартиру. Не право наследования, а свою супружескую долю. То есть в этом случае первой супруге отдадут ее половинку, а уже в наследство пойдет вторая половинка, которая принадлежит умершему, всем остальным в равных долях. То есть призываем о том, что если браки расторгаются, нужно доводить до конца раздел имущества, оформлять, потому что доли никуда не исчезают, неважно, сколько времени прошло с момента расторжения брака. Поделили, разошлись, и тогда уже все наследники наследуют только имущество умершего.
1: І варта ўлічваць, што кожная наступная група спадчыннікаў заклікаецца, калі няма спадчыннікаў папярэдніх чэргаў, або калі яны адмовіліся ад спадчыны, не маюць права атрымаць маёмасць, або адхілены.
2: Прававое поле. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Pretty little tonight.
1: Реклама на радио столица.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте рукавика. Едем разом на рок-колах. Понеделок, середа и пятница. У 7.50 и 20.20.
1: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимые.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали усяно. Погуляем по улице, где в свой час селилась элита. Убачим древолюцийный дом с особливым балконом. Познайомимся с родным краем и парком трех героев. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Так вось, патрэбна нам вуліца Савецкая, яна ж садовая, яна ж афіцэрская. У 2016-м яе частка стала пешаходнай. На ёй вылучаецца збудаванне яшчэ з дарэвалюцыйнага часу з чырвонай цэглы і калонамі. Гэта будынак было земскай управы. Пасля рэвалюцыі шмат чаго тут было. Гарадскі савет, дом піянераў, дом рамёстваў, музычная школа, бібліятэка. Зараз тут асноўную плошчу займае мясцовый краязнаўчы музей, рассказывая наш гід, директор установы Ива Шубко.
2: И если посмотреть с балкона музея, то на площади и на улице, и в сквере на плитке вот виден орнамент слуцких поясов.
1: Дарэчы, кажуць, менавіта з гэтага балкона ўсе не абвясілі савецкую ўладу. З яго адкрываецца сапраўды шыкоўны краявід на цэнтральную плошчу і сквер. У 2015-м у ім з'явіўся памятны знак «Родны край».
2: Архитектор Иван Казак, витебский архитектор. Знак посвящен нашей землячке Матрёне Сергеевне Маркевич. Она простая крестьянка из Сенинского района, деревни Костелище, которая внесла свою лепту в становление, скажем так, государственности. Сначала БССР, а сейчас Республики Беларусь.
1: У 1917-м яна стварыла рушнік, малюнак з якога ўзялі за аснову арнаменту для флага БССР. Як так атрымалася? У 51-м акадэміку мастацтвазнаўства Міхайлу Кацару, брату Матроны Маркевіч, далі заданне.
2: Сказалі, нужна новы флаг БССР, но такой, чтобы его узнавалі сразу везде. Поискав в архивах Беллегпрома, был найден этот рисунок. Михаил Гусев, конечно же, его обработал. Орнамент «Восходящее солнце». Ну и вот до сих пор он остался на флаге Республики Беларусь. Ну, можно сказать, что это единственный знак в республике, памятный знак именно флагу.
1: Недалёка ад гэтага месца знаходзіцца парк, які ў народзе называюць паркам трох герояў. Афіцыйна ён – парк 40-годзя ВЛКСМ. Заклалі яго ў 1958-м моладзь і камсамольцы Сеніншчыны.
2: Деревья высаживались цифрой 40, это можно было увидеть с вертолёта. Но в 1959 году перезахоронение экипажа героического «Катюши», которые погибли при освобождении района, произошло. И именно, наверное, с того момента, с 59 года, сенинцы стали называть этот парк «Парк трех героев». В 16 году он претерпел очень большие изменения.
1: Дякуючи Министерству обороны, у парку з'явіўся музей под открытым небом. Тут размястили боевую технику, а еще насыпали курган, заклали капсулу для нащадков. У ёй наказ раскрытия ее в день 100-годия Великой Перемоги у 2045-м. Дарэчы, вонкава сенінскі курган нагадвае паменшаную версію мемарыяльнага комплексу «Курган славы» пад Смалявічамі. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Антілеўская. Чарговы панядзелак і зноў закранаем тэму гарантавання бяспекі дарожнага руху. І наш спікер, начальнік управлення дзяржаўнай інспекцыі Мінска Сергій Бабіш. Вітаю, Сергій Васильевич.
2: Добрый день.
1: А з якім настроем прыйшлі і ўвогуле чым займаліся ў выхадныя?
2: Настроение исключительно позитивное, нацеленное на работу по обеспечению безопасности дорожного движения, как мной, так и всем личным составом столичной госавтоинспекции. Но традиционно выходные мы не отдыхали, это однозначно, продолжали всю нашу деятельность. Основные усилия, конечно же, были сосредоточены на профилактике нарушений со стороны водителей грубых. Это скоростные режимы, это выявление водителей, управляющих транспортными средствами, не имея права управления, водителями мотоциклов, профилактика, и также выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сами мы понимаем, что это очень существенное нарушение, которое в силу сниженного восприятия окружающей обстановки водителям может быть допущены такие нарушения, которые приведут и к полученным травмам, а не дай бог еще и смерти. Поэтому хотелось бы лишний раз всем слушателям напомнить о том, что такие ситуации недопустимы, не нужно надеяться на какой-то авось, я тут доеду как-нибудь, мне здесь недалеко, либо рассчитывать так, что утро у меня немножко остаточное, может чуть-чуть, а может нет. Нету такого, есть однозначно либо состояние алкогольного опьянения, либо состояние трезвое. И низкие эти цифры, которые могут обнадеживать водителя, могут сыграть роковую роль. Напомню, что ответственность очень суровая. Она предусматривает в себе и штраф в размере 100 базовых величин, либо лишение права управления на 3 года в случае, если водитель надул до 0,8 промилле. Если же эти промилле превысили 0,8, то, соответственно, срок лишения уже будет составлять от а 5 лет и штраф 200 базовых величин. Также напомню, что ответственность есть и за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, что соразмерно с теми же цифрами в лишении, как я и озвучивал. Также хотел бы напомнить, что в случае повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения после принятия мер в течение года предусмотрена и уголовная ответственность, которая включает в себя и дополнительную такую меру, как конфискация транспортного средства, независимо от его принадлежности. То есть либо это водителя, либо его родственника, либо друга эта машина будет, она будет подлежать конфискация. Ну и в целом не это должно останавливаться, должно останавливаться то, что водитель, каждый садящийся за руль, должен понимать, что от его действий зависит жизнь, здоровье не только его, но окружающих. И вот эти меры административного воздействия, они могут повлиять не только на его водительский стаж, а могут повлиять и на личный комфорт и удобство его самого, его близких, а не будем скрывать, и порой на благосостояние всей его семьи и окружающих, потому что в наше время водительское удостоверение это относительно уже профессия, без которой вряд ли даже можно будет потом в последующем нормально трудоустроиться.
1: Ну, таким чином, поважанные наши слухачи, все ж таки лето, и, махчима, треба быть осторожнее, как потом не рассказывать, что выпил компотик от тещи, які крыху перебродил. Это ось, так само не будет являться никакой, что называется, поважливой причиной. Добро, выпили, что называется, громадский транспорт вам да сподобы, и можно ездить, можно вандровать, и вугле отрымливать задовольнение от подорожу. А что на конт автобусов? Ведаем, что дежурная инспекция так серьезную увагу надае зараз.
2: Совершенно верно, да. Ну, тому уже не первый день. С 15 числа стартовало это профилактическое мероприятие. Продлится оно до 23 числа. Заключается оно в том, что профилактировать нарушение правил дорожного движения со стороны водителей, перевозящих пассажиров именно автобусами. Автобусами, масса которых превышает 5 тонн. То есть, ну, будем говорить, большими, да, большими автобусами. Вызвано это тем, что в летний период, не будем скрывать, мы наблюдаем увеличение количества пассажироперевозок. Много это связано и с туристическими маршрутами, это связано и с перевозкой детей к местам оздоровления. Это связано и с увеличением количества поездок в междугороднем сообщение. И, соответственно, мы не можем оставлять без внимания, потому что сами понимаем, какая роль этого автобуса в участии дорожного движения и водителя в том числе. И банальное нарушение правил дорожного движения может привести к очень плачевным и чреватым последствиям. Обращаем внимание на порядок перевозки, на то, что имеет доступ автобус к участию дорожного движения, на его техническое состояние, на исправность тех же ремней безопасности, если это предусмотрено конструкцией, ну и соответствие водителя к уже допущенным этим перевозкам. Пассажиров уже также в ходе этой акции призываем о том, чтобы соблюдали все правила, предусмотренные правилами перевозки пассажиров. Это не вылазить, так скажем, в оконные проемы, это не высовывать руки во время движения, это находиться на своих местах, если оборудован автобус ремнями безопасности, быть в обязательном порядке пристегнутыми во время движения, не передвигаться по салону, потому что, опять же, торможение, маневр, либо разгон может привести к падению и получению травм. Выходить, либо заходить в автобус при том, что в одном случае двери убедиться закрыты, в другом случае убедиться, что двери открыты. Ну и в целом быть очень бдительными, не проявляя никакой слабинки ни пассажирам, ни самим перевозчикам.
1: Пусть так, Сергей Васильевич. Ниякой романтики у автобусных подорожек, оказывается. Усе на своих местах, усе повинны быть серьезными, собранными, и головные сябры пришпильвайтеся. Спякота наша потиху так отступаем. Отступила уже. И дождики нам обещают, причем серьезные, навальницы, и шквалистый ветер, и мощные ливни. Что с этим делать? Треба не их так уличивать автоматом?
2: Если давно-то говорится в части безопасности дорожного движения, то однозначно водителям следует учитывать эту информацию и изменения как погодных, метеорологических условий. Это самым прямым образом влияет на те основы безопасности вождения, это влияет на манеру вождения. Понимаем, что с выпадением осадков это ухудшается и видимость направления движения, это где-то меньше шансов вовремя заметить того же пешехода, либо заметить стоп-сигнал передвигающегося транспортного средства. Водителю необходимо все эти моменты неукоснительно помнить и соблюдать это. И правильный выбор скорости, в первую очередь, который не позволит перейти в акт планирования и к неуправляемому заносу, что также чревато дорожно-транспортным происшествием. Это и выбор правильной дистанции. Не лишний раз следует проверить и эффективность работы стеклоочистителей, чтобы понимать о том, что в случае дождя будет обеспечено видимость и отопление, обдув салона, что позволит не запотевать тем же стеклам и, опять же, контролировать в полном объеме всю вокруг происходящую ситуацию. Посмотреть на свои же покрышки, которые в случае достаточно большого износа не будут обеспечивать то эффективное сцепление, то эффективное торможение на мокром покрытии, а не дай еще и случай будет с лужами, то, соответственно, тогда совсем может быть не сильно хорошо. И водителям бы мы рекомендовали настоятельно помнить об этом, выбирать все вот эти критерии, исходя из той складывающейся обстановки. Ну и пассажирам, пешеходам также проявлять бдительность, потому что нужно понимать, выходить на проезжую часть нужно только убедившись в том, что это будет безопасно, проявляя ту здоровую осмотрительность, о которой мы всегда говорим, оценивая расстояние до приближающегося транспортного средства, его скорость. И только в случае, когда уже убедились, транспортное средство остановилось, переходить дорогу. При этом, учитывая погоду, водные условия, опять же, отвлечься, либо выглянуть из-под того же зонтика, из-под того же капюшона, чтобы оценить дорожную обстановку.
1: И от гаджета подалей, что называется.
2: И от гаджета, в том числе.
1: Я еще сказала в том, что, зрозумела, стиль вождения повинен быть еще таки осторожным. Отмовиться от разных таких резких маневров, перестроению, торможению, ручки осторожненько, так на роли, правильненько, ну, коли дорога, зрозумела, право. Сергей Васильевич, что ожидаем?
2: Я пожелаю всем водителям безопасной дороги. Помните о тех опасностях, которые могут вас пожидать. И всегда говорю, что водитель-профессионал – это не тот водитель, который может выйти из какой-то аварийной ситуации, а тот, который эту ситуацию даже не допустит.
1: Вот так, сябры мои, на гэтым я дзякую за размову. Сергей Васильевич, нагадаю, что сённяшні спікер, начальнік дзяржаўнай інспекцыі Мінска, Сергей Бабіч, я ж Дануталь Антілеўская, развітваюся самымі лепшымі пажаданнямі.
3: Со Збяспекі, радыё «Сталіца».

0: звернуць увагу ў такой сітуацыі, не прапусціць тэрміны прыняцця і ўступлення ў спадчыну, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Інна Каспяровіч.
1: Нужно обратиться до 6 месяцев. Если имеется завещание, это не означает, что что-то происходит автоматически. Даже при наличии завещания нужно обращаться в нотариальную контору до 6 месяцев. Если вы находитесь в другом городе, в другой стране, все равно вы имеете право направить заявление о вступлении в наследство, о принятии наследства по почте. Можно отказаться тоже в течение 6 месяцев. Если вы вступили в наследство и передумали, и 6 месяцев еще не прошло, вы можете отказаться до 6 месяцев. То есть в период 6 месяцев можно каким-то образом регулировать оформление наследства. Если наоборот, вы отказались, еще 6 месяцев не прошло, и передумали повернуть и вступить в наследство, увы, нельзя.
0: Што тычыцца чарговасці прыняцця і ўступлення ў спадчыну, традыцыйны парадак размеркавання сваякоў выглядае наступным чынам.
1: Первая очередь, в основном это всегда родители, дети, супруг. Что должны знать наследники первой очереди, особенно супруги, потому что супруги считают, что они первая очередь, все остальные это последующие. Супруга и дети, и еще родители умершего, находятся на одной ступеньке. Они в равных долях. Если их трое, по одной трети. Если их двое, по одной второй. Если четверо, по одной четвертой. Что касается второй и последующей очереди. Они могут вступить в наследство даже при наличии наследников первой очереди. В каких случаях? В первом случае это когда наследник первой очереди отказывается в пользу наследника второй очереди. Но бывают случаи о том, что наследники первой очереди не вступили в наследство или отказались. То есть тогда это право на вступление в наследство переходит второй очереди. А здесь важно только запомнить такой момент о том, что если наследники первой очереди отказались до 3 месяцев с момента смерти, то для наследников второй очереди имеется срок на вступление в оставшийся срок, все равно до 6 месяцев. Если наследники первой очереди отказались, например, через 5 месяцев после смерти, то у наследника второй очереди срок продлевается до 3 месяцев от окончания 6-месячного срока. То есть законодатель дает право, продлевает срок для последующих очередей, чтобы у них была возможность для реализации своих прав.
0: Аднак жыццёвыя сітуацыі часта складваюцца такім чынам, што ў грамадзян можа быць не адзін шлюб, і ў кожным з іх засталіся былыя муж або жонка і ёсць дзеці. У законадаўстве прадугледжаны рашэнні і такіх выпадкаў.
1: Действительно, это бывает нередко. Например, у человека было 3 брака. А наследниками первой очереди является последняя супруга, которая находится в законном браке на момент смерти, и все дети от всех браков, и даже вне брака, все одинаково. Единственное, что иногда вызывает нотариус почему-то первую супругу. Потому что бывают очень случаи в том, что в состав наследства наследники пришли оформлять квартиру, которую он купил в 91 году, допустим. А в этот момент, в 91 году, у него была первая супруга, с которой они приобрели это в совместную собственность. При расторжении брака люди разошлись и не делили имущество. Что это означает? Это не означает о том, что супруга потеряла свое право на эту квартиру. Не право наследования, а свою супружескую долю. То есть в этом случае первой супруге отдадут ее половинку, а уже в наследство пойдет вторая половинка, которая принадлежит умершему, всем остальным в равных долях. То есть призываем о том, что если браки расторгаются, нужно доводить до конца раздел имущества, оформлять, потому что доли никуда не исчезают, неважно, сколько времени прошло с момента расторжения брака. Поделили, разошлись, и тогда уже все наследники наследуют только имущество умершим.
0: І варта ўлічваць, што кожная наступная група спадчыннікаў заклікаецца, калі няма спадчыннікаў папярэдніх чэргаў, або калі яны адмовіліся ад спадчыны, не маюць права атрымаць маёмасць або адхілены.
2: Прававое поле. Радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 16 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Іранскі канфлікт паказаў неабходнасць для арабскіх дзяржаў арыентавацца не толькі на буйныя краіны, але і на роўнавялікія, такія як Беларусь. Трэба зрабіць адпаведныя высновы і дыверсіфікаваць адносіны. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з дэлегацыяй арабскага парламента.
2: Вашым странам мы можам быць інтарэсны ва многіх сферах і абласцях. Вы знаеце, што Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а на и равно великие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали на ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси. Я, конечно же, не стану характеризовать наши отношения с представителями, присутствующими здесь, соответствующих стран. Мы их хорошо знаем, это неплохие отношения. Мы хотели бы, еще раз повторюсь, таких же отношений и с другими арабскими государствами, которые входят в Лигу арабских государств.
1: Удельник сборной Ирана по футболе подписал контракт с клубом МЛ «Витебск», поведомили о пресс-службе белорусской команды. Оборонца Милат Махамади провел в составе сборной 78 матчов. У тым ліку выходил на поле у трех матчах чемпионату свету. Зараз МЛ «Витебск» займая другое место в чемпионате Беларуси. У четвер клуб проведе стартовую гульню квалификационного раунда Лиги конференции супраць Сутьески с Черногории. Супрацоўнікі міліцыі канфіскавалі звыш тонны самагону ў 71-гадовага жыхара Маладзешынскага раёна. Устаноўлена, што пенсіянер захоўваў спіртное ў гаспадарчай пабудове на прыдамавым участку. У Міністэрстве ўнутраных справ нагадалі, што за незаконны выраб, захоўванне і перавозку алкагольных напояў, а таксама за захоўванне абсталявання для іх вытворчасці, прадугледжаны штраф да 1350 рублёў з канфіскацыяй прадметаў правапарушэння. У Мінску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, наступной ночью в Беларуси прогнозуется переменная облачность. У день облачная с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, местами навальницы и ливни. Ночная температура по ветра плюс 9-15, у день до 26 тепла. У областных центрах завтра у день чекается. У Гродня плюс 16-18, у Бресте 17-19, у Витебску 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомелі 23-25. У столицы у ночи плюс 12-14, у день до 20 тепла, часом дождь, махчима навальница.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Караулить чьи-то мечты, разговаривать не с тобой.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. Студия с выпуском новин Егор Шевчук. Арабскі парламент удзячны беларускаму боку за падтрымку ва ўрэгуляванні палесціна-ізраільскага канфлікту, а таксама будзе імкнуцца да ўмацавання і развіцця супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў старшыня арабскага парламента Мухамед Ахмед Аль-Ямахі на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам.
2: Мы следим за активным развитием отношений Республики Беларусь с арабскими странами, и мы надеемся, что межпарламентское сотрудничество также и далее будет соответствовать этому высокому уровню и будет поддерживать эти отношения. Господин президент, мы благодарны за вашу благородную позицию по вопросам поддержки арабских инициатив, особенно поддержку палестинской проблемы, защиты прав палестинского народа, прекращению незаконных нападений на палестинский народ и особенно с учетом активной позиции Республики Беларусь в региональных организациях, таких как ШОС и ЕАЭС. И мы надеемся, что позиция Республики Беларусь в этом вопросе будет еще более выражена, и чтобы мы могли в итоге прийти к созданию независимого государства в столице, в Восточном Иерусалиме.
1: Национальный сход Беларуси и арабский парламент подписали меморандум об взаиморазумении, поведомляя Ньюсбай. Иснующие контакты отрымают докладную системную базу, а их наполнение станет больше актуальным и будет отповедать сучасным реалиям и задачам. Визит парламентария протягнется по 22 липеня. У программе сустреча на Белорусской универсальной бирже, у Институте стратегических доследований, у Гандлёво-промысловой палате и наведывание мемориалу Хатынь. Обовязковые занятки по физичной культуре вводить на военных кафедрах белорусских университетов, поведомили в Управлении военной эдукации Узброенных сил. Для аттестации в офицерский состав студенты будут сдавать пэвные нормативы. Во управлении так само подкресили, что у белорусской молоди изменилось ставление до военной справы. Становится все меньше абитуриентов, которые разглядают поступление в университет как один со способов не проходить терминовую службу. У Минску зараз плюс 20. По данных Белгидромета, наступной ночью у Беларуси прогнозуется переменная облачность, в день – облачная с прояснениями надворья. На большей части территории дожди, местами навальницы и ливни. Ночная температура по ветру плюс 9-15, у день до 26 тепла. У областных центрах завтра в день чекается. У Гродни плюс 16-18, у Бресте 17-19, у Витебску 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомелі 23-25. У столицы в ночи плюс 12-14, в день до 20 тепла, часом дождь, махчима навальница.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 гадзін. Як неіснуючая пасылка пазбавіла мінчанку сямейных зберажэнняў, ідзе ў Беларусі знайшлі нелегальную хатнюю нафтабазу. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Ягор Шыўчы. Пажылая мінчанка стала ахвярай махляроў, як паведаміла старшы інспектар групы інфармацыі і грамадскіх сувязей міліцыі савецкага раёна сталіцы Анастасія Кавалеўская. Жанчыну падмануў ілжэсупрацоўнік інтэрнэт-магазіна.
2: Савецкая рода Мінска обратила 73-летняя жительница района, которая стала жертвой мошенников. Женщине в мессенджере позвонил злоумышленник, представившись сотрудником маркетплейса. Он сообщил, что на сортировочном пункте находится ее посылка, но утеряна товарная накладная. Для получения товара пенсионерке якобы нужно было продиктовать код из СМС. Затем женщина связалась уже с правоохранителем. Он заявил, что она общалась с мошенниками, которые открыли на имя счет на 10 тысяч рублей и переводят деньги за границу. После этого ей позвонил уже юрист и убедил, чтобы не стать соучастницей преступления, нужно передать деньги на экспертизу через курьера, что пенсионерка и сделала. Оперативники установили личность курьера. Им оказался 39-летний слесарь одной из столичных организаций. Мужчина сам стал жертвой аферистов. Они убедили его взять кредит на 17 тысяч рублей и ставить деньги в условленном месте. Далее, следуя инструкциям злоумышленников, он получил на почте посылку с наличными и объединил с 14 тысячами рублями, которые ранее забрал у пенсионерки. И по указанию куратора оставил пакет в урне на остановочном пункте в Минском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Напоминаю, сотрудники государственных органов и организаций не запрашивают коды из СМС и не просят приводить деньги. При поступлении подобных требований немедленно прекратите разговор.
1: Правоохранники затримали 38-гадовага мінчаніна, які займаўся распаўсюджваннем забароненых рэчываў. Дзякуючы дзеянням аператыўнікаў да патэнцыяльных спажыўцоў не дайшлі сотні смяротных доз наркотыкаў, паведаміў начальнік крымінальнай міліцыі Заводскага раёна Мінска Дмітрый Белік.
3: Аператыўнікі наркакантроля Заводскага РУД задержалі 38-летняга мінчаніна, работавшага спецыялістам па продажы праграмнага абеспячэння і паралельна наркозакладчыкам. Па заданні куратара мужчына забіраў крупныя партыі наркотыкаў, пазываў на мелкія дозы і раскладваў па тайніках на территории столицы. Мужчина проживал с женой и ребенком в многоквартирном доме, в котором имелся подвал. Там он втайне от супруги организовал склад для хранения наркотических средств. Оперативники обнаружили более 300 граммов мефедрона, 25 граммов гашиша, более 10 граммов кокаина и марихуаны. Благодаря оперативным действиям сотрудников милиции сотни доз наркотиков изъяты из незаконного оборота. Известно, что сам мужчина наркотики не употреблял. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит от 6 лет лишения свободы.
1: Специальная группа по сопровождению уборочной компании установила факт буйного крадежу горуча-змазочных материалов у Копыльском районе. Механизатор одного из мясцовых предприемств незаконно списал сельгастехники свыше 2,5 тонн дизельного палива, якое собирался использовать у особистых метах. Распочата криминальная справа за присвоение. Как поведомили у Министерства внутренних справ, профилактичные и проверочные мероприемства у агропромысловом комплексе протягиваются. Усим выявленным фактам дается принциповая оценка.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио столицы.
1: Запрашаем на национальный паляуничий фестиваль на Либоцкие стрелы. Паляуничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Либоцке и пройде при подтримце Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляуничих рыболовов и Воложинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляуничих собак и паляуничих трофеев, биотехничных збудованьев, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и приготовленні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усих!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: Радио Столица. Кропка Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радио Столица. Кропка Бай.

0: напрыклад, гарадскія качкі, прывыкаюць да частых візітаў людзей і перастаюць здабываць ежу самі. У навуковай работе Института орнитологии Эдварда Грея, проведенной у конце 1980-х, вывучалася розница поміж городскими и сельскими лебедями. Стало вядома, что у городских лебедей больш слабые мускулы, чем у тих, кто живе на природе, поза близким контактом с человеком. Даследчики тлумачили это тем, что городские птушки ядут шмат хлеба, а у им недостатково белков. Тем не менее, у 2019 году британская громадская организация по обороне лебедей разгорнула кампанию за кормление птушек хлебом. Заступники рассказали, что люди, почувши об шкоде хлеба, перестали подкормливать птушек зусім, и лебеди литерально гинуть от голоду без подтримки. Магчыма, поздно непокоиться об тем, что птушки ядут человечу ежу. Например, городские чайки привыкли до життя с людьми настолько, что ориентуются на их у пошуках ежи. Згодно с доследованием, серебристые чайки из городских районов паўднёва-ўсходняй Англии назирают за людьми и выкарыстоўваюць их паводзіны як подказку. Перед гэтым птушкам у якасці эксперименту ставили два перевернутые вядры, под кожным з яких лежала па гостинце. Экспериментатор прибирал вёдры и брал у руки ядомы предмет под одним з них. Трымаў каля 20 секунд, подносил до твару. Пачастунак под другим вядром ён ігнараваў. З чаек, якія вырашылі падысці і пачаставацца, 79% выбирали вядро, з яким узаемодзейнічаў экспериментатор. Атрымліваецца, чайки сами отдаюць перавагу той ежы, якую еў чалавек, хотя гэта не птушыны корм. Таким чынам, у асяроддзі спецыялістаў, навукоўцаў і абаронцаў живой природы ніколі не было адзінага меркавання, што хлеб небяспечны для птушак. Яны толькі казалі, што дыета, выключна з хлеба, шкодная для іх здароўя. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теория зману.
2: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

Когда мы поплыли по морю противоречий, нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала: мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал,

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шилчек. Иранский конфликт показал необходимость для арабских держав ориентироваться не только на буйных партнеров, але и на ровно великих, таких как Беларусь. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с делегацией арабского парламента. Как подкреслил президент, треба сделать ответные высновы и диверсифицировать международные отношения.
2: Вашим странам мы можем быть интересны во многих сферах и областях. Вы знаете, что Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а на и равно великие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали на ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси, прежде всего. Я, конечно же, не стану характеризовать наши отношения с представителями, присутствующими здесь, соответствующих стран. Мы их хорошо знаем, это неплохие отношения. Мы хотели, еще раз повторюсь, таких же отношений и с другими арабскими государствами, которые входят в Лигу арабских государств.
1: Александр Лукашенко подписал указ, накерованный на удосконаление функционирования банка данных об громадянах Беларуси, право на выезд яких часово обмежовано. У приватности документ предугледжвае поширение технічных магчымасцей информационного обмена держорганов, а так само узмацнение обороненности информации. Старшиня Совета Республики Наталья Качанова запросила представников арабского парламента принять удел у форуме традиционных каштовностей, поведомляя «Спутник». Мероприемство пройдет осенью у Полоцку. Наталья Качанова так само заявила о подрыхтовце визиту белорусской делегации у Алжир и Египет. Баки обмеркуют темы гандлево-экономичного и гуманитарного супрацовництва. Студенты історичного факультета Білдержуніверситета виявили сліди озброєного конфлікту середини першого тисячогоддя у Вілійському районі. Розмова йде об остатках стіни на земляному валі. Тут знайдені наконечники стріл, доказ того, що городище згорело у виніку озброєного сутикнення. Вивучення комплексу проводиться у рамках реалізації концепції національних археологічних проєктів. Означається, що розслідування допоможе отримати нові дані об розселенні славян на території Білорусі. По данных Белгидромета, этой ночью в Беларуси прогнозуется переменная облачность, у день – облачное с прояснениями надворье. На большей части территории дожди, местами навальницы и ливни. Ночная температура поветра плюс 9-15, у день до 26 тепла. У областных центрах у авторок чакается. У Гродне плюс 16-18, у Бресте 17-19, у Витебску 21-23, у Могилеве 22-24, у Гомеле 23-25. У столицы у ночи плюс 12-14, у день до 20 тепла, часом дождь, махчима навальница.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Антілеўская. Чарговы панядзелак і зноў закранаем тэму гарантавання бяспекі дарожнага руху. І наш спікер, начальнік управлення дзяржаўтаінспекцыі Мінска Сергій Бабіш. Вітаю, Сергій Васильевич.
2: Добрый день.
1: А з якім настроем прыйшлі і ўвогуле чым займаліся ў выхадныя?
2: Настроение исключительно позитивное, нацеленное на работу по обеспечению безопасности дорожного движения, как мной, так и всем личным составом столичной госавтоинспекции. Но традиционно выходные мы не отдыхали, это однозначно, продолжали всю нашу деятельность. Основные усилия, конечно же, были сосредоточены на профилактике нарушений со стороны водителей грубых. Это скоростные режимы, это выявление водителей, управляющих транспортными средствами, не имея права управления, водителями мотоциклов, профилактика, и также выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сами мы понимаем, что это очень существенное нарушение, которое в силу сниженного восприятия окружающей обстановки водителям может быть допущены такие нарушения, которые приведут и к полученным травмам, а не дай бог еще и смерти. Поэтому хотелось бы лишний раз всем слушателям напомнить о том, что такие ситуации недопустимы, не нужно надеяться на какой-то авось, я тут доеду как-нибудь, мне здесь недалеко, либо рассчитывать так, что утро у меня немножко остаточное, может чуть-чуть, а может нет. Нету такого, есть однозначно либо состояние алкогольного опьянения, либо состояние трезвое. И низкие эти цифры, которые могут обнадеживать водителя, могут сыграть роковую роль. Напомню, что ответственность очень суровая. Она предусматривает в себе и штраф в размере 100 базовых величин, либо лишение права управления на 3 года в случае, если водитель надул до 0,8 промилле. Если же эти промилле превысили 0,8, то, соответственно, срок лишения уже будет составлять от НИОТа 5 лет и штраф 200 базовых величин. Также напомню, что ответственность есть и за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, что соразмерно с теми же цифрами в лишении, как я и озвучивал. Также хотел бы напомнить, что в случае повторного управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения после принятия мер в течение года предусмотрена и уголовная ответственность, которая включает в себя и дополнительную такую меру, как конфискация транспортного средства, независимо от его принадлежности. То есть, либо это водителя, либо его родственника, либо друга эта машина будет, она будет подлежать конфискация. Ну и в целом не это должно останавливаться, должно останавливаться то, что водитель, каждый садящийся за руль, должен понимать, что от его действий зависит жизнь, здоровье не только его, но окружающих. И вот эти меры административного воздействия, они могут повлиять не только на его водительский стаж, а могут повлиять и на личный комфорт и удобство его самого, его близких, а не будем скрывать, и порой на благосостояние всей его семьи и окружающих, потому что в наше время водительское удостоверение — это относительно уже профессия, без которой вряд ли даже можно будет потом в последующем нормально трудоустроиться.
1: Ну, таким чином, поважанные наши слухачи, все ж таки лето, и, махчимо, треба быть осторожнее, как потом не рассказывать, что выпил компотик от тещи, які крыху перебродил. Это ось, так само не будет являться никакой, что называется, поважливой причиной. Добро, выпили, что называется, громадский транспорт вам да сподобы, и можно ездить, можно вандровать, и вугле отрымливать задовольнение от подорожу. А что на конто автобусу? Ведаем, что дежурная инспекция так серьезную увагу надае зараз.
2: Совершенно верно, да. Ну, тому уже не первый день. С 15 числа стартовало это профилактическое мероприятие. Продлится оно до 23 числа. Заключается оно в том, что профилактировать нарушение правил дорожного движения со стороны водителей, перевозящих пассажиров именно автобусами. Автобусами, масса которых превышает 5 тонн. То есть, ну, будем говорить, большими, да, большими автобусами. Вызвано это тем, что в летний период, не будем скрывать, мы наблюдаем увеличение количества пассажироперевозок. Много это связано и с туристическими маршрутами, это связано и с перевозкой детей к местам оздоровления. Это связано и с увеличением количества поездок в междугороднем сообщения. И, соответственно, мы не можем оставлять без внимания, потому что сами понимаем, какая роль этого автобуса в участии дорожного движения и водителя в том числе. И банальное нарушение правил дорожного движения может привести к очень плачевным и чреватым последствиям. Обращаем внимание на порядок перевозки, на то, что имеет доступ автобус к участию дорожного движения, на его техническое состояние, на исправность тех же ремней безопасности, если это предусмотрено конструкцией, ну и соответствие водителя к уже допущенным этим перевозкам. Пассажиров уже также в ходе этой акции призываем о том, чтобы соблюдали все правила, предусмотренные правилами перевозки пассажиров. Это не вылазить, так скажем, в оконные проемы, это не высовывать руки во время движения, это находиться на своих местах, если оборудован автобус с ремнями безопасности, быть в обязательном порядке пристегнутыми во время движения, не передвигаться по салону, потому что, опять же, торможение, маневр, либо разгон может привести к падению и получению травм. Выходить, либо заходить в автобус при том, что в одном случае двери убедиться закрыты, в другом случае убедиться, что двери открыты. Ну и в целом, быть очень бдительными, не проявляя никакой слабинки ни пассажирам, ни самим перевозчикам.
1: Пусть так, Сергей Васильевич. Ниякой романтики у автобусных подорожек, оказывается. Усе на своих местах, усе повинны быть серьезными, собранными, и головные сябры пришпильвайтеся. Спякота наша потиху так отступаем. Отступила уже. И дождики нам обещают, причем серьезные, навальницы, и шквалистый ветер, и мощные ливни. Что с этим делать? Треба не так уличивать автоматом?
2: Если давно-то говорить в части безопасности дорожного движения, то однозначно водителям следует учитывать эту информацию и изменения как погодных, метеорологических условий. Это самым прямым образом влияет на те основы безопасности вождения, это влияет на манеру вождения. Понимаем, что с выпадением осадков это ухудшается и видимость направления движения, это где-то меньше шансов вовремя заметить того же пешехода, либо заметить стоп-сигнал передвигающегося транспортного средства. Водителю необходимо все эти моменты неукоснительно помнить и соблюдать это. И правильный выбор скорости, в первую очередь, который не позволит перейти в акт по планированию и к неуправляемому заносу, что также чревато дорожно-транспортным происшествием. Это и выбор правильной дистанции, не лишний раз следует проверить, и эффективность работы стеклоочистителей, чтобы понимать о том, что в случае дождя будет обеспечена видимость, и отопление, обдув салона, что позволит не запотевать тем же стеклам, и опять же контролировать в полном объеме всю вокруг происходящую ситуацию. Посмотреть на свои же покрышки, которые в случае достаточно большого износа не будут обеспечивать то эффективное сцепление, то эффективное торможение на мокром покрытии, а не дай еще и случай будет с лужами, то, соответственно, тогда совсем может быть не сильно хорошо. И водителям бы мы рекомендовали настоятельно помнить об этом, выбирать все вот эти критерии, исходя из той складывающейся обстановки. Ну и пассажирам, пешеходам также проявлять бдительность, потому что нужно понимать, выходить на проезжую часть нужно только убедившись в том, что это будет безопасно, проявляя ту здоровую смотрительность, о которой мы всегда говорим, оценивая расстояние до приближающегося транспортного средства, его скорость. И только в случае, когда уже убедились, транспортное средство остановилось, переходить дорогу. При этом, учитывая погоду, водные условия, опять же, отвлечься, либо выглянуть из-под того же зонтика, из-под того же капюшона, чтобы оценить дорожную обстановку.
1: И от гаджета подалей, что называется. Я еще згадала в том, что, зрозумела, стиль вождения повинен быть еще таки осторожным. Отмовиться от разных таких резких маневров, перестроению, торможению, ручки осторожненько, так на роли, правильненько, ну, коли дорога, зрозумела, право. Сергей Васильевич, что пожидаем?
2: Я пожелаю всем водителям безопасной дороги. Помните о тех опасностях, которые могут вас пожидать. И всегда говорю, что водитель-профессионал – это не тот водитель, который может выйти из какой-то аварийной ситуации, а тот, который эту ситуацию даже не допустит.
1: Вот так. Сябры мои, на гэтым я дзякую за размову, Сергей Васильевич. И нагадаю, что сегодняшний спикер, начальник дзяржавнай інспекцыі Мінска Сергей Бабіч, я ж дану Таня Телеўская, развітваюся самыми лепшими пожаданнями.
3: Час безпеки. Радио Столи.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Американский гурт «Set It Off» починал як классичный панк-рок, але хутка пераутварився у нечто нашмат больш театральное. Фронтмен гурта Коди Карсан раней активно займался актерским майстерством и нават здымался у рекламе, что моцно поуплывало на стиль гурта. Але самое цікавое – это их оркестровая эра. Подчас запису альбома «Cinematics» яны вырашили додать у свой саунд элементы классичной музыки, натхненные саундтреками до фильмов жахов и творами Дэнни Эльфмана, композитора Тима Бёртона. Яны почали выкарыстовывать скрипки и духовые инструменты, что перетворило их музыку у поп-рок-театр, який вылучая

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: свое.
1: Радио столица. Кропка «Бай».
2: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радио столица. Кропка «Бай».
3: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: атаман, князь русский, это предок вот именно Владимира Васильевича. И написано, что эти земли были в запустении как 80 лет. Если мы от даты 1276 отнимем 80, мы получим первое летописное упоминание Каменца в 1196.
1: Арыфметыка простая, лічбы значная, але пакінем 80 гадоў у спакоі, а то заблытаемся, не туды яшчэ выйдзем, а нам патрэбна гістарычнае месца, на якім вырас Каменец. На пагорку прыроднага паходжання, на беразе ракі Лясная, яшчэ на адным вежа, а паміж імі брукаванка. Усе тры элементы гістарычныя так ці інакш захаваліся да нашых дзён, і яны ў старым цэнтры Каменца. Ёсць прапанова тут застацца і падысці да прадстаўнічага мужчыны і парнакапытнай жывёлы. Яны стаяць, таму што помнік.
0: До сих пор идут дискуссии по поводу того, кому все же установлен памятник. Есть часть населения, которая считает, что это стоит князь Владимир Васильевич рядом с зубром. Другие жители Каменца считают, что это Алекса, тот самый зодчий, который упоминается в Ипатьевской летописи, что он, собственно, со своей командой в 13 столетии воздвиг Каменецкую башню.
1: Дискуссии идут и зараз. Одна важная околичность. Мужчина металличный обопирается рукой на щит с летописным текстом про заснование города. Навряд ли это мог робить и дойлет. Тому вариант с князем больше отповедает рычаисности, але обедве версии мают право на житё, а еще на одну потертую ногу.
0: Есть такая традиция у местных жителей, возможно, различных путешественников, которые посещают наш город, на удачу потереть ногу памятника. У каждого памятника, наверное, есть такая традиция, если он очень популярен среди населения. Люди удачу любят.
1: Что важно, с 22 по 26 лепеня Каменец отзначить свое 750 годов. Масштабно, атмосферно, специально до юбилею город подрыхтовал шмат цікавага, потом лику новые протягальные моменты для туристов. А это у приватности мурал с выявой заснавальника Каменца Владимира Васильковича, а еще арт-объект у 2,5 метры гисторичный гаманец, якого торчить 5-рублевая купюра и высыпаются некалькі монет, грошы, дакладна будзем черці і загадваць прыбытак. А можа, што яшчэ прыдумаем? Пакуль усё, пачуемся.
2: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Залатыя хіты на радыёсталіца. Слухай, любімая.

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь